0: Радио Infinity.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

закончены, поэтому еду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости. Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил карту наличия топлива и очередей на заправках. Пока она в тестовом режиме работает в Москве и Санкт-Петербурге, частично доступна в других городах. Инструментом можно пользоваться через сервисы Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки. Можно отслеживать заправки, на которых недавно заправлялись другие водители, и длину очереди. Также есть фильтр по типу топлива. Информацию об очередях собирают из Яндекс.Карт. О наличии топлива из покупок через Яндекс.Заправки также информацию могут добавлять водители. Банки резко нарастили выдачу автокредитов. Рынок восстанавливается после падения в прошлом году. По данным ВТБ, в первом полугодии российские банки выдали суды почти на 900 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Главной причиной улучшения статистики – повышение продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. Но есть и другая сторона – увеличение средней суммы кредита. Это вызвано ростом цен на автомобили и тем, что покупатели чаще выбирают более дорогие модели. Государство тратит на закупку дорожных камер, сопутствующего оборудования и услуг 30 миллиардов в год. За последние годы расходы выросли втрое. Всего в прошлом году оформили 330 тендеров. Администрации регионов активно закупают современные дорожные комплексы. Они умеют выявлять не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, езду с непристегнутым ремнем безопасности, использование телефона за рулем, нарушение правил разметки. Учитывайте это в поездках по городу. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 14 июля 1896 года на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль. Чуть ранее, в 1889 году, Евгений Яковлев, в прошлом лейтенант военного флота, основал в Петербурге небольшой заводик и организовал серийное производство керосиновых и газовых двигателей. Двигатели конструкции Яковлева имели по тем временам немало передовых конструктивных особенностей. Например, электрическое зажигание, съемную головку цилиндра, смазку под давлением. В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго они были отмечены премией. На этой выставке был также представлен один из первых автомобилей серийного производства – немецкий Benz модели Vela. Он привлек внимание Евгения Яковлева, а также Петра Фреза, инженера-владельца каретных мастерских в Петербурге. И они решили построить подобную машину. Машина представляла собой четырехтактный двигатель с одним горизонтальным цилиндром, который размещался в задней части кузова и развивал мощность до 2 лошадиных сил. Для охлаждения цилиндра служила вода, а теплообменниками являлись 2 латунные емкости, размещенные вдоль бортов в задней части машины. Зажигание смеси было электрическим, батарея сухих элементов и патентованная свеча, в то время как на многих двигателях тех лет применялась калильная трубка. Автомобиль имел 2-местный кузов, 2 тормоза, весил около 300 килограммов и развивал скорость до 20 километров в час.
2: 14 июля 1903 года состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути – Транссибирской магистрали. В 1891 году император Александр III подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока. «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений». Строительство этой железной дороги началось через 2 месяца. Осенью 1901 года произошла смычка рельсов, а 14 июля 1903 года состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию. Начальным пунктом Транссибирской магистрали является Ярославский вокзал в Москве, конечным – железнодорожный вокзал во Владивостоке. Транссиб проходит по территории 20 субъектов России и 5 федеральных округов. На пути расположено 87 городов. Он пересекает 16 крупных рек, на протяжении 207 километров проходит вдоль озера Байкал и 39 километров по берегу Амурского залива Японского моря. Фактическая протяженность Транссиба по главному пассажирскому ходу Москва-Владивосток 9288,2 километра. Транссиб проходит по территории 2 частей света – Европе 19,1% длины и Азии 80,9%.
0: А в этот день – события, ставшие историей.
3: Радио «Инфинити» за успех.

0: рекламы. Отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Сегодня не стоит пытаться убедить окружающих в своей правоте, так как эти попытки заведомо обречены на неудачу.
1: Звезды говорят.
2: Овнов в этот день ожидает знакомства с очень необычным человеком. Вы не сразу поймете, почему эта особа проявила к вам живой интерес, но чуть позднее новый знакомый вам объяснит, что его как художника очень привлекает ваша яркая наружность.
0: Тельцы в этот день поймут, что окончательно запутались в своих любовных привязанностях. Пока вы будете пытаться навести порядок в своей душе, ваше экстренное вмешательство потребуется в каком-то важном профессиональном вопросе.
2: Близнецы.

0: составления своего гардероба. Ошибка, допущенная вами в создании своего внешнего облика, будет тотчас подмечена язвительными коллегами, которые сделают этот факт поводом для новых сплетен.
1: Весы будут пропагандировать идеи добра и гуманности среди своих ближайших коллег. Вам не понравится, как коллектив старожилов примет вашего нового сослуживца, и вы попытаетесь убедить этих людей, что это неверное поведение.
0: Скорпионы сегодня будут пребывать в подавленном настроении. Ранним утром разгорится конфликт между вами и незнакомым человеком, который откажется уступить вам место на парковке, а затем перейдет на крик и начнет использовать в ваш адрес бранные выражения.
1: Стрельцам сегодня придется подстраиваться под привычки своего нового друга. Теперь вы будете вынуждены просыпаться раньше на час, так как ваш четвероногий питомец именно в это время привык выходить на прогулку.
0: Козероги сегодня смогут сдержаться от ненужных финансовых трат и останутся этим очень довольны. Решив, что вы достойны подарка за проявленный рационализм, вы отправитесь в магазин и потратите все сэкономленные деньги на какую-то милую безделушку.
1: Водолеи испытают невероятное счастье. Эти эмоции возникнут в вашей душе в тот момент, когда ваша вторая половинка даст положительный ответ на вопрос, который вас тревожил долгие годы.
0: Рыбам сегодня придется понять, что далеко не все в этом мире можно приобрести с помощью денег. Об этом вам сообщит человек, чей интерес

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Новости.
1: В России не вводили новые штрафы для водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году приведут в порядок 2500 километров дорог на подъездах к медицинским учреждениям. Работы ведут в областных центрах и небольших населенных пунктах, как на городских дорогах, так и на трассах. Например, в Брянске ремонтируют дорогу на улице Камозина, вблизи городской больницы номер 1, а в Чувашии – участок трассы на подъезде к райцентру Канаш. В местную районную больницу ездят люди из окрестных поселков. По всей стране в этом году по нацпроекту приведут в порядок 524 участка. В России не вводили новые штрафы для водителей. В СМИ и соцсетях появились слухи, что с 1 июля ГАИ ужесточили наказание за ряд нарушений. Сообщалось, например, что повысили штраф за использование телефона за рулем. Здесь ничего не изменилось. Штраф в 1500 рублей остался прежним. Также была информация, что камеры будут автоматически фиксировать тонировку не по ГОСТу. Здесь тоже все по-прежнему. За избыточную тонировку штраф может выписать только инспектор после проверки прибором. Такси могут включить в транспортную стратегию России. Общественный совет по развитию отрасли направил инициативу премьер-министру и в Минтранс. Участники рынка ссылаются на социальную значимость сферы. Услугами такси пользуются около половины россиян. Такси закрывает немало проблемных зон. Даже в крупных городах не везде есть общественный транспорт. Такси позволяет людям безопасно вернуться домой ночью. При этом в отрасли нет долгосрочного планирования. Регулирование фрагментарно и часто создает проблемы, а не помогает их решать. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
2: Ганс Циммер.
0: Реклама.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: «Радио Инфинити».

0: Для инвестиций в надежные облигации специалист предложил использовать паевые фонды крупных компаний с низкой комиссией за управление. В этом году россияне должны будут уплатить налог с доходов по банковским вкладам, полученных в 2025 году, рассказал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По словам эксперта, налог будет зависеть от суммы процентов, полученных по вкладам за год. Если доход по процентам не превысит 210 тысяч рублей, платить НДФЛ не потребуется. При превышении лимита налог начислят только на сумму сверх 210 тысяч рублей. Например, если человек получил 300 тысяч рублей процентов по вкладам, налог составит 11 700 рублей. Экономист подчеркнул, что самостоятельно рассчитывать сумму налога не нужно. ФНС получит данные от банков, выполнит расчет и включит сумму к уплате в налоговое уведомление. Очередная индексация маткапитала в России ожидается 1 февраля будущего года. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По прогнозам эксперта, выплата вырастет примерно на 5,2%. Исходя из этих расчетов, приблизительная сумма маткапитала на первого ребенка может составить около 767 тысяч рублей, а на второго – свыше 1 миллиона. Размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год, уточнил депутат, добавив, что индексация затронет и остаток средств на уже выданных сертификатах, которые были использованы частично или же были не тронуты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Инфинити.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте! Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горящего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Радио Infinity.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: практически каждого знака будет наблюдаться страстное стремление к личной свободе. Сегодня не стоит пытаться убедить окружающих в своей правоте, так как эти попытки заведомо обречены на неудачу.
1: Звезды говорят.
2: Овнов в этот день ожидает знакомства с очень необычным человеком. Вы не сразу поймете, почему эта особа проявила к вам живой интерес, но чуть позднее новый знакомый вам объяснит, что его как художника очень привлекает ваша яркая наружность.
0: Тельцы в этот день поймут, что окончательно запутались в своих любовных привязанностях. Пока вы будете пытаться навести порядок в своей душе, ваше экстренное вмешательство потребуется в каком-то

0: лотерейный билет или найдете предмет, с пропажей которого не смогли смириться долгие годы.
1: Девы в этот день продемонстрируют отсутствие вкуса при составлении своего гардероба. Ошибка, допущенная вами в создании своего внешнего облика, будет тотчас подмечена язвительными коллегами, которые сделают этот факт поводом для новых сплетен.
0: Весы будут пропагандировать идеи добра и гуманности среди своих ближайших коллег. Вам не понравится, как коллектив старожилов примет вашего нового сослуживца, и вы попытаетесь убедить этих людей, что это неверное поведение.
1: Скорпионы сегодня будут пребывать в подавленном настроении. Ранним утром разгорится конфликт между вами и незнакомым человеком, который откажется уступить вам место на парковке, а затем перейдет на крик и начнет использовать в ваш адрес бранные выражения.
0: Стрельцам сегодня придется подстраиваться под привычки своего нового друга. Теперь вы будете вынуждены просыпаться раньше на час, так как ваш четвероногий питомец именно в это время привык выходить на прогулку.
1: Козероги сегодня смогут сдержаться от ненужных финансовых трат и останутся этим очень довольны. Решив, что вы достойны подарка за проявленный рационализм, вы отправитесь в магазин и потратите все сэкономленные деньги на какую-то милую безделушку.
0: Водолеи испытают невероятное счастье. Эти эмоции возникнут в вашей душе в тот момент, когда ваша вторая половинка даст положительный ответ на вопрос, который вас тревожил долгие годы.
1: Рыбам сегодня придется понять, что далеко не все в этом мире можно приобрести с помощью денег. Об этом вам сообщит человек, чей интерес

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Новости. В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки будут строже учитывать неофициальный доход по заявкам на автокредиты. Сумму применят с дисконтом в 10%. Например, при зарплате в конверте в 100 тысяч рублей учтут только 90. И долговую нагрузку посчитают от этой суммы. Одобрение зависит от всех долгов, включая будущий автокредит. Чем ближе общая сумма платежа к половине зарплаты, тем выше вероятность получить отказ. Кстати, неофициальный доход тоже проверят. А подача ложных сведений чревата отказом и ухудшением кредитной истории. В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. В июне продали больше 6 тысяч штук, почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Доля рынка впервые превысила 5%. Популярнее всего у покупателей кроссоверы Voya Free, Evolute iSpace и Geely EX5 MI. Продано больше 1000 штук каждой из этих моделей. Интерес к электрифицированным машинам связан с проблемами доступности топлива, а подключаемые гибриды можно заправлять бензином или заряжать как электромобиль. Управлять багги и вездеходами теперь можно с обычными водительскими правами. Вступил в силу закон, который упростит аренду или прокат подобной техники. Теперь за руль можно садиться с правами категории Б, С или Д, но с оговорками. Возраст не меньше 19 лет, стаж не меньше года. И перед арендой обязательно нужно пройти инструктаж по безопасному управлению. А вот для тех, кто планирует покупку вездехода или снегохода в личное пользование, правила не меняются. Нужно получать специальные права тракториста-машиниста категории А2. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу все полуфиналисты известны. Во вторник сыграют Франция и Испания, а в среду на поле выйдут футболисты Аргентины и Англии. Аргентинцы за 20 минут до окончания четвертьфинальной встречи со Швейцарией получили численное преимущество. С поля был удален Эмбало. Основное время завершилось в ничью 1-1, и в дополнительное Аргентина забила еще два мяча. Победа южноамериканцев со счетом 3-1. На счету Месси голевая передача. Без дополнительного времени не обошлось в игре Англия-Норвегия. Холланд забить не смог. Его даже заменили во втором экстратайме. Зато Джуд Беллингем забил два мяча, и англичане выиграли 2-1. Тем временем главный тренер сборной Сенегала Пап Тиаф уволен из национальной команды. Напомним, что сенегальцы в 1/16 финала проиграли Бельгии 2-3. Тиаф возглавлял команду с 24 года. В 2026 году сборная Сенегала под его руководством стала обладателем Кубка африканских наций. Однако позднее Африканская конфедерация футбола присудила сборной Сенегала техническое поражение из-за поведения тренера и игроков во время финального матча против марокканцев. Первой ракетке мира Яне Кусинеру второй год подряд удалось выиграть Уимблдон. В финале итальянцу противостоял недавний победитель Ролан Гаррос Александр Зверев из Германии. Матч получился сложным. Две партии тай-брейк, и все же Синер взял верх в четырех партиях. Из-за аномальной жары на Тур де Франс 9-й этап пришлось сокращать на 30 километров. Его выиграл опытный нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул, многократный чемпион мира и Европы. Второе место у норвежца Йоханнесена. Тройку сильнейших замкнул британец Том Питкок. Лидер общего зачета Тадей Погачер, словенец, был на финише 11-м. Он по-прежнему впереди в генеральной классификации. Датчанин Вингегор на втором месте в общем зачете. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор вернулся в абсолютный бойцовский чемпионат спустя 5 лет и не смог завершить бой против американца Макса Хэллоуэя из-за травмы ноги. Причиной травмы колена стало неудачное приземление после эффектного удара ногой в прыжке на первых секундах боя. После этого Макгрегор пытался продолжить поединок, но рефери был вынужден остановить бой. Сразу после этого ирландец покинул арену. Чемпионка мира по художественной гимнастике Стеляна Николова из Болгарии выиграла этап Кубка мира в Милане в упражнениях с лентой. Второе место у россиянки Арины Ковшовой. Тройку лучших замкнула Тахмина Икромова из Узбекистана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: начинается у нас.
1: Качественный продукт – это самая лучшая реклама.
2: Генри Форд.
3: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: О том, что изменилось в расчетах и кому стоит ждать прибавки к отпускным, агентству Prime рассказала главный бухгалтер юридической группы Екатерина Голубкова. С 1 сентября 2025 года в России действуют новые правила расчета отпускных. Постановление правительства номер 922, по которому бухгалтеры считали средний заработок почти 18 лет, утратило силу. На смену ему пришло положение, утвержденное постановлением от 24 апреля 2025 года. По словам эксперта, базовые принципы начисления отпускных выплат преимущественно не изменились. Как и раньше, отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников, пояснила она. Теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, а также суммы повышения заработной платы в расчетном периоде. Это главное позитивное изменение для работников.
0: Копейка рубль бережет.
1: Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6%, сливочное масло подешевело на 1,4%, сообщает Росстат. Среди плодовочной продукции в июне подешевели сладкий перец на 3,5%, бананы на 3%, чеснок на 2,8%, помидоры и свежие грибы на 1,6%. Среди мясных продуктов подешевели сырокопченые колбасы на 0,5%, из рыбопродукции подешевели охлажденная рыба и мороженое, разделанное лососевых пород по 0,6%. Помимо этого снизились цены на крупы, овсяную и перловую, и рис. Также подешевели ультрапастеризованное молоко, детский творожок, оливковое масло, а также твердые, полутвердые и мягкие сыры, кисломолочные продукты, сметана, кефир, сгущенное молоко, сахар.

0: автомобили и брендовая одежда перестали быть для них символами статуса. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио Infinity.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Инфинити.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 14 июля 1896 года на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль. Чуть ранее, в 1889 году, Евгений Яковлев, в прошлом лейтенант военного флота, основал в Петербурге небольшой заводик и организовал серийное производство керосиновых и газовых двигателей. Двигатели конструкции Яковлева имели по тем временам немало передовых конструктивных особенностей. Например, электрическое зажигание, съемную головку цилиндра, смазку под давлением. В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго они были отмечены премией. На этой выставке был также представлен один из первых автомобилей серийного производства – немецкий Benz модели Vela. Он привлек внимание Евгения Яковлева, а также Петра Фреза, инженера-владельца каретных мастерских в Петербурге. И они решили построить подобную машину. Машина представляла собой четырехтактный двигатель с одним горизонтальным цилиндром, который размещался в задней части кузова и развивал мощность до 2 лошадиных сил. Для охлаждения цилиндра служила вода, а теплообменниками являлись 2 латунные емкости, размещенные вдоль бортов в задней части машины. Зажигание смеси было электрическим, батарея сухих элементов и патентованная свеча, в то время как на многих двигателях тех лет применялась калильная трубка. Автомобиль имел 2-местный кузов, 2 тормоза, весил около 300 килограммов и развивал скорость до 20 километров в час.
2: 14 июля 1903 года состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути – Транссибирской магистрали. В 1891 году император Александр III подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока. «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений». Строительство этой железной дороги началось через 2 месяца. Осенью 1901 года произошла смычка рельсов, а 14 июля 1903 года состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию. Начальным пунктом Транссибирской магистрали является Ярославский вокзал в Москве, конечным – железнодорожный вокзал во Владивостоке. Транссиб проходит по территории 20 субъектов России и 5 федеральных округов. На пути расположено 87 городов. Он пересекает 16 крупных рек, на протяжении 207 километров проходит вдоль озера Байкал и 39 километров по берегу Амурского залива Японского моря. Фактическая протяженность Транссиба по главному пассажирскому ходу Москва-Владивосток 9288,2 километра. Транссиб проходит по территории 2 частей света – Европе 19,1% длины и Азии 80,9%.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. С нами тепло.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: природе. Сегодня не стоит пытаться убедить окружающих в своей правоте, так как эти попытки заведомо обречены на неудачу.
1: Звезды говорят.
2: Овнов в этот день ожидает знакомства с очень необычным человеком. Вы не сразу поймете, почему эта особа проявила к вам живой интерес, но чуть позднее новый знакомый вам объяснит, что его как художника очень привлекает ваша яркая наружность.
0: Тельцы в этот день поймут, что

0: сегодня не смогут удержать контроль над своим аппетитом. Во время посещения ресторана вы будете пробовать одно экзотическое блюдо за другим, напрочь забыв о том, что вы уже несколько дней сидите на строгой диете.
1: Раки будут прислушиваться только к голосу своего сердца. Оно подскажет вам, что настало оптимальное время, чтобы сделать романтическое признание человеку, который вам давно симпатичен.
0: Вокруг львов в этот день в изобилии будут происходить приятные неожиданности. Именно благодаря счастливому случаю вы встретите друга детства, приобретете выигрыш на лотерейный билет или найдете предмет, с пропажей которого не смогли смириться долгие годы.
1: Девы в этот день продемонстрируют отсутствие вкуса при составлении своего гардероба. Ошибка, допущенная вами в создании своего внешнего облика, будет тотчас подмечена язвительными коллегами, которые сделают этот факт поводом для новых сплетен.
0: Весы будут пропагандировать идеи добра и гуманности среди своих ближайших коллег. Вам не понравится, как коллектив старожилов примет вашего нового сослуживца, и вы попытаетесь убедить этих людей, что это неверное поведение.
1: Скорпионы сегодня будут пребывать в подавленном настроении. Ранним утром разгорится конфликт между вами и незнакомым человеком, который откажется уступить вам место на парковке, а затем перейдет на крик и начнет использовать в ваш адрес бранные выражения.
0: Стрельцам сегодня придется подстраиваться под привычки своего нового друга. Теперь вы будете вынуждены просыпаться раньше на час, так как ваш четвероногий питомец именно в это время привык выходить на прогулку.
1: Козероги сегодня смогут сдержаться от ненужных финансовых трат и останутся этим очень довольны. Решив, что вы достойны подарка за проявленный рационализм, вы отправитесь в магазин и потратите все сэкономленные деньги на какую-то милую безделушку.
0: Водолеи испытают невероятное счастье. Эти эмоции возникнут в вашей душе в тот момент, когда ваша вторая половинка даст положительный ответ на вопрос, который вас тревожил долгие годы.
1: Рыбам сегодня придется понять, что далеко не все в этом мире можно приобрести с помощью денег. Об этом вам сообщит человек, чей интерес

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Яндекс открыл карту с наличием топлива и очередей на заправках всем пользователям. В тему данной новости в голову пришла известная песня популярнейшего коллектива советской эстрады вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Автомобили, автомобили буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. А это я все к чему? Водители, тема актуальная. Внимайте! В приложениях Яндекс.Го и Яндекс.Заправки появилась интерактивная карта с информацией о наличии бензина для всех пользователей. Ранее она была доступна только водителям такси. Пока список очередей доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в Яндексе обещают, что в ближайшие недели сервис начнет работать и в других городах. Дополнительно есть возможность отфильтровать заправки по типу топлива. Для определения очередей и наличия топлива компания пользуется алгоритмом, схожим с тем, который используется для прогноза пробок, а также задействует информацию сервиса заказа топлива в Яндекс.Заправках, карт и просто опрашивает водителей, проехавших мимо автозаправочных станций или побывавших на них. Одним словом, с Яндекса можно узнать, где есть топливо, а где его нет. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Инфи.

0: эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг повышение цен с 1 августа этого года. Ранее в соцсетях со ссылкой на дилеров писали, что в Тольятти планируют провести индексацию. Но завод назвал сообщения фейковыми. Напомним, в январе АвтоВАЗ уже корректировал цены на «Лады». Рост оказался небольшим, в среднем на 0,5%. А «Аура» и «Ларгус» даже подешевели. Концерн АГР сертифицировал новый Tenet Plus L4. В продажу он поступит в ближайшие месяцы. По технике новинка близка Tenet T4L, но чуть компактнее и отличается внешностью. Просто Tenet консервативнее, Tenet Plus ярче и смелее по дизайну. Также ему обещают расширенный набор функций, полностью комплектации пока неизвестны. Двигатели «Лады» «Азимут» будут ставить на «Искру» и «Весту». Они сделают тольяттинские легковушки динамичнее. Вероятно, это произойдет до Нового года. Напомним, для кроссовера «Азимут» АвтоВАЗ модернизировал уже имеющиеся двигатели. Мотор объемом 1,6 литра будет выдавать 120 лошадиных сил, а 1,8 – 132. В Советском Союзе «Москвич» считался маркой более низкого класса в сравнении с «Жигулями». «Жигули» делали на базе импортного «Фиата», а «ЗЛК» с нюансами, но собственная разработка. Московский завод с незавидной репутацией боролся. Даже выпускал люксовую версию «Москвича 2140» с индексом SL. Подробнее об истории и особенностях этой версии расскажет тест на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: «Радио Инфинити».

0: значит не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Футболисты Аргентины обыграли Швейцарию в дополнительное время со счетом 3-1 и вышли в полуфинал чемпионата мира. Уже на 10-й минуте с передачи Лионеля Месси счет открыл МакАлистер, и почти час швейцарцам потребовалось, чтобы отыграться. И потом они сделали сопернику царский подарок. На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Брель Эмболо, но за оставшиеся 18 минут аргентинцам не удалось реализовать свое численное преимущество, и были назначены два дополнительных тайма по 15 минут. И только в заключительном экстра-тайме футболисты Швейцарии выдохлись. Сначала на 112-й минуте Хулиан Альварес выводит южноамериканца вперед, а под самый занавес Лаутаро Мартинес забивает еще один мяч. После игры Месси сказал, что сборная Аргентины приучила людей к непривычным вещам. Не просто пройти путь от чемпионов мира, выиграв все, что мы выиграли, и продолжать выступать в соревновании с сохранением того же уровня, подчеркнул Месси.
0: Плавали, знаем.
1: В другом четвертьфинале матча Англия и Норвегия многие ждали чуда от Эрлинга Холланда, но ведь нападающая эта позиция зависимая, матч проходил с территориальным преимуществом англичан, а открыли счет норвежцы на 36-й минуте. Сумасшедший по красоте гол с левого угла штрафной площади в дальнюю девятку забил Андрес Шильдеруп. Но Норвегия до перерыва преимущество не удержала, и уже в компенсированное время к первому тайму Джуд Биллингем счет сравнял. До окончания основного времени счет не изменился, а в самом начале дополнительного времени похожую ошибку с бельгийским вратарем совершил норвежский кипер Ньюланд. Он перед собой отбил дальний удар Моргана Роджерса, и на добивание успел Джуд Биллингем, который оформил дубль. 2-1 победа англичан в дополнительное время. После матча Эрлинг Холланд, только представьте, провел 2 часа на трибунах, общаясь с семьей и фанатами. Это после того, как Норвегия вылетела. Эрлинг последним из норвежской команды покинул стадион. Он раздавал автографы, поблагодарил болельщиков, сфотографировался и пообщался с ними. Кто еще на такое способен?
0: На капитанском мостике.
1: Тем временем президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что вопрос расширения чемпионата мира до 64 команд будет обсуждаться после завершения текущего турнира. Есть важный нюанс. Инфантино хочет расширить мундиаль. Для этого Инфантино планирует заручиться поддержкой своих союзников среди африканских футбольных функционеров. Взамен они будут добиваться изменения устава, чтобы Инфантино смог получить еще один дополнительный срок, а он был избран впервые в 2016 году. Ну а пока во вторник нас ждет полуфинальный матч Франция-Испания, в среду второй полуфинал Англия-Аргентина. Это были некоторые итоги 32-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Радио Infinity. Время загадывать желания.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг повышение цен с 1 августа этого года. Ранее в соцсетях со ссылкой на дилеров писали, что в Тольятти планируют провести индексацию. Но завод назвал сообщения фейковыми. Напомним, в январе АвтоВАЗ уже корректировал цены на «Лады». Рост оказался небольшим, в среднем на 0,5%. А «Аура» и «Ларгус» даже подешевели. Концерн АГР сертифицировал новый Tenet Plus L4. В продажу он поступит в ближайшие месяцы. По технике новинка близка Tenet T4L. Но чуть компактнее и отличается внешностью. Просто Tenet консервативнее. Tenet Plus ярче и смелее по дизайну. Также ему обещают расширенный набор функций. Полностью комплектации пока неизвестны. Двигатели «Лады» «Азимут» будут ставить на «Искру» и «Весту». Они сделают тольяттинские легковушки динамичнее. Вероятно, это произойдет до Нового года. Напомним, для кроссовера «Азимут» АвтоВАЗ модернизировал уже имеющиеся двигатели. Мотор объемом 1,6 литра будет выдавать 120 лошадиных сил, а 1,8 – 132. В Советском Союзе «Москвич» считался маркой более низкого класса в сравнении с «Жигулями». «Жигули» делали на базе импортного «Фиата», а «ЗЛК» с нюансами, но собственная разработка. Московский завод с незавидной репутацией боролся. Даже выпускал люксовую версию «Москвича 2140» с индексом SL. Подробнее об истории и особенностях этой версии расскажет тест на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» — это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: На чемпионате мира по футболу все полуфиналисты известны. Во вторник сыграют Франция и Испания, а в среду на поле выйдут футболисты Аргентины и Англии. Аргентинцы за 20 минут до окончания четвертьфинальной встречи со Швейцарией получили численное преимущество. С поля был удален Эмбало. Основное время завершилось в ничью 1-1, и в дополнительное Аргентина забила еще два мяча. Победа южноамериканцев со счетом 3-1. На счету Месси голевая передача. Без дополнительного времени не обошлось в игре Англия-Норвегия. Холланд забить не смог. Его даже заменили во втором экстратайме, зато Джуд Беллингем забил два мяча, и англичане выиграли 2-1. Тем временем главный тренер сборной Сенегала Пап Тиаф уволен из национальной команды. Напомним, что сенегальцы в 1/16 финала проиграли Бельгии 2-3. Тиаф возглавлял команду с 24 года. В 2026 году сборная Сенегала под его руководством стала обладателем Кубка Африканских наций. Однако позднее Африканская конфедерация футбола присудила сборной Сенегала техническое поражение из-за поведения тренера и игроков во время финального матча против марокканцев. Первой ракетке мира Яне Кусинеру второй год подряд удалось выиграть Уимблдон. В финале итальянцу противостоял недавний победитель Ролан Гаррос Александр Зверев из Германии. Матч получился сложным. Две партии тай-брейк, и все же Синер взял верх в четырех партиях. Из-за аномальной жары на Тур де Франс 9-й этап пришлось сокращать на 30 километров. Его выиграл опытный нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул, многократный чемпион мира и Европы. Второе место у норвежца Йоханнесена, тройку сильнейших замкнул британец Том Питкок. Лидер общего зачета Тадей Погачер, словенец, был на финише 11-м. Он по-прежнему впереди в генеральной классификации, датчанин Вингегор на втором месте в общем зачете. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор вернулся в абсолютный бойцовский чемпионат спустя 5 лет и не смог завершить бой против американца Макса Холлоуэя из-за травмы ноги. Причиной травмы колена стало неудачное приземление после эффектного удара ногой в прыжке на первых секундах боя. После этого Макгрегор пытался продолжить поединок, но рефери был вынужден остановить бой. Сразу после этого ирландец покинул арену. Чемпионка мира по художественной гимнастике Стеляна Николова из Болгарии выиграла этап Кубка мира в Милане в упражнениях с лентой. Второе место в россиянке Арины Ковшовой. Тройку лучших замкнула Тахмина Икромова из Узбекистана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Infinity. За твою победу!

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнедневровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: О том, что изменилось в расчетах и кому стоит ждать прибавки к отпускным, агентству «Прайм» рассказала главный бухгалтер юридической группы Екатерина Голубкова. С 1 сентября 2025 года в России действуют новые правила расчета отпускных. Постановление правительства номер 922, по которому бухгалтеры считали средний заработок почти 18 лет, утратило силу. На смену ему пришло положение, утвержденное постановлением от 24 апреля 2025 года. По словам эксперта, базовые принципы начисления отпускных выплат преимущественно не изменились. Как и раньше, отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников, пояснила она. Теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, а также суммы повышения заработной платы в расчетном периоде. Это главное позитивное изменение для работников.
0: Копейка рубль бережет.
1: Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6%, сливочное масло подешевело на 1,4%, сообщает Росстат. Среди плодовочной продукции в июне подешевели сладкий перец на 3,5%, бананы на 3%, чеснок на 2,8%, помидоры и свежие грибы на 1,6%. Среди мясных продуктов подешевели сырокопченые колбасы на 0,5%, из рыбопродукции подешевели охлажденная рыба и мороженое, разделанное лососевых пород по 0,6%. Помимо этого снизились цены на крупы, овсяную и перловую, и рис. Также подешевели ультрапастеризованное молоко, детский творожок, оливковое масло, а также твердые, полутвердые и мягкие сыры, кисломолочные продукты, сметана, кефир, сгущенное молоко с сахаром, фруктово-ягодные консервы для детского питания, шоколад, черный чай в пакетиках, кетчуп и жевательная резинка.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Индустрия товаров премиум-класса столкнулась с беспрецедентным вызовом. Новые владельцы многомиллиардных состояний демонстрируют полное безразличие к традиционным атрибутам успеха. Как сообщает Reuters со ссылкой на аналитические отчеты, поколение предпринимателей, разбогатевших на волне технологического бума, предпочитает вложения в личные увлечения, а не в предметы роскоши. Элитная недвижимость, дорогие автомобили и брендовая одежда перестали быть для них символами статуса. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
5: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс открыл карту с наличием топлива и очередей на заправках всем пользователям. В тему данной новости в голову пришла известная песня популярнейшего коллектива советской эстрады вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Автомобили, автомобили буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. А это я все к чему? Водители, тема актуальная. Внимайте! В приложениях «Яндекс.Гоу» и «Яндекс.Заправки» появилась интерактивная карта с информацией о наличии бензина для всех пользователей. Ранее она была доступна только водителям такси. Пока список очередей доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в «Яндексе» обещают, что в ближайшие недели сервис начнет работать и в других городах. Дополнительно есть возможность отфильтровать заправки по типу топлива. Для определения очередей и наличия топлива компания пользуется алгоритмом, схожим с тем, который используется для прогноза пробок, а также задействует информацию сервиса заказа топлива в Яндекс.Заправках, карт и просто опрашивает водителей, проехавших мимо автозаправочных станций или побывавших на них. Одним словом, с Яндекса можно узнать, где есть топливо, а где его нет. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио «Инфинити».

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 14 июля 1896 года на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль. Чуть ранее, в 1889 году, Евгений Яковлев, в прошлом лейтенант военного флота, основал в Петербурге небольшой заводик и организовал серийное производство керосиновых и газовых двигателей. Двигатели и конструкции Яковлева имели по тем временам немало передовых конструктивных особенностей. Например, электрическое зажигание, съемную головку цилиндра, смазку под давлением. В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго они были отмечены премией. На этой выставке был также представлен один из первых автомобилей серийного производства – немецкий Benz модели Vela. Он привлек внимание Евгения Яковлева, а также Петра Фреза, инженера-владельца каретных мастерских в Петербурге. И они решили построить подобную машину. Машина представляла собой четырехтактный двигатель с одним горизонтальным цилиндром, который размещался в задней части кузова и развивал мощность до 2 лошадиных сил. Для охлаждения цилиндра служила вода, а теплообменниками являлись 2 латунные емкости, размещенные вдоль бортов в задней части машины. Зажигание смеси было электрическим, батарея сухих элементов и патентованная свеча, в то время как на многих двигателях тех лет применялась калильная трубка. Автомобиль имел 2-местный кузов, 2 тормоза, весил около 300 килограммов и развивал скорость до 20 километров в час.
2: 14 июля 1903 года состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути, Транссибирской магистрали. В 1891 году император Александр III подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока. Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений. Строительство этой железной дороги началось через 2 месяца. Осенью 1901 года произошла смычка рельсов, а 14 июля 1903 года состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию. Начальным пунктом Транссибирской магистрали является Ярославский вокзал в Москве, конечным – железнодорожный вокзал во Владивостоке. Транссиб проходит по территории 20 субъектов России и 5 федеральных округов. На пути расположено 87 городов. Он пересекает 16 крупных рек, на протяжении 207 километров проходит вдоль озера Байкал и 39 километров по берегу Амурского залива Японского моря. Фактическая протяженность Транссиба по главному пассажирскому ходу Москва-Владивосток 9288,2 километра. Транссиб проходит по территории 2 частей света – Европе 19,1% длины и Азии 80,9%.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: В эфире «Радио Инфинити».

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.

0: перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Радиостанция «Инфинити».

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй.

0: позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: пришла цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Творческая мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара, а качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Реклама похожа на свидание. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Инфинити».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюхой вам здесь рассказано,

0: Смоленской области, час ночи.
1: Я слышал много песен. Как же много я слышал разных песен. Плохих и хороших, хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие, плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие.

собственное радио. Радио для меня одного. Неподвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио.

моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный,

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

самом деле не искали в нашем теле жизнь.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица, как будто так уже было. Это просто усталость, безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это